0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков. В Минске обещают кратковременные дожди и, возможно, гроза. А температура будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Ты моя нежность, ты мое небо.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Я

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков. В Минске обещают кратковременные дожди и, возможно, гроза. А температура будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Доброе утро. На часах почти 8. Сегодня 23 июля, четверг. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Мы начинаем информационный час. Все главные события этого утра. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в нашей стране за ее пределами, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Обо всем расскажет наша ведущая новостей Вера Светлова. Но пока ждем Веру, расскажу о музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы послушаем совсем скоро в нашем эфире — группа «Браво».
1: А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь, но так высоко.
0: Чуть раньше споет Gypsy Kings. Ну а раньше всех — високосный год.

0: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Ленинской и Крупской от моста над железной дорогой до Гришина на 9 минут вас задержит. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина у пересечения с Замковой и также на проспекте Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске пока пробок крупных нет. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Вера Светлова. Сейчас мы узнаем, что нового произошло. Доброе утро, Вера. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, какой указ подписал президент и о чемпионате Беларуси по теннису.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко подписал указ об увольнении в запасы призыве на

0: срочную военную службу, службу в резерве, накануне сообщили Минобороны. Так, с сентября по ноябрь призовут граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. Также указ предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, которые выслужили установленные сроки. Мобильный комплекс для проверки оплаты парковки авто появился на улицах столицы, пишут Минск-Новости. Это легковой автомобиль со специальными видеокамерами, программным обеспечением и опознавательными наклейками. Во время движения по платным парковочным зонам он автоматически фиксирует госномера авто и передает данные в программно-технический комплекс «Парковка.бай», где проверяется факт оплаты парковки. После первой фиксации неоплаты через 15 минут специалист повторно проверит автомобиль. Если оплата так и не поступила, на транспортном средстве оставят информационный листок о нарушении. Легендарный истребитель-бомбардировщик Су-7БМ вновь занял почетное место в Степянке после реставрации, пишут Минск-Новости. Ключевым изменением в облике монумента стало обновление бортового номера. Прежнее число 77 уступило место новому 29. Решение обусловлено недавним переименованием главной улицы жилого района, который теперь носит имя Героя Беларуси Владимира Корвата. Именно под номером 29 подполковник совершал свои вылеты. И последнее. Чемпионат Беларуси по теннису проходит в столице, пишут Минск-Новости. По 26 июля более 120 спортсменов разыграют награды и возможность заявить о себе на одном из главных национальных стартов сезона. Среди участников есть представители России и США. Это белорусские теннисисты, которые сегодня выступают под флагами других государств. Особенность чемпионата заключается еще и в том, что выйти на корт могут спортсмены уже с 14 лет.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков и 22 тепла, а в Минске пройдут дожди, возможны грозы и до плюс 21. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Голос FM.
1: Только что звучала песня, без которой невозможно представить ни одно лето 90-х. Gypsy Kings с хитом «Бамбалео». Вы знали, что этот суперхит появился почти 40 лет назад, в далеком 1987 году? Группа родом из французского городка Арль. Ну а в основе мелодии старинная венесуэльская песня, смешанная с бразильскими мотивами. Вот такой музыкальный коктейль. Ну и сегодня, когда за окном прохладно и дождливо, этот трек – лучшее напоминание о том, что лето все еще с нами. Меня зовут Наталья Егорова, у нас музыка для хорошего настроения. Ну и прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро группа «Браво», перед этим «Fool's Garden». Ну а раньше всех Александр Маршал. Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, на что жалуются владельцы новых телевизоров LG. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняется пробка на Ленинской и Крупской от моста над железной дорогой до улицы Гришина. На 12 минут придется постоять. В Витебске и Минске крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, на что жалуются владельцы новых телевизоров LG и что придумали американские инженеры. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Владельцы умных телевизоров LG несут ответственность за получение всех необходимых согласий от любых лиц, чьи голоса могут быть записаны устройством. Так звучит новый пункт условий соглашения южнокорейского бренда. Говоря проще, владельцы телевизоров LG теперь обязаны предупреждать гостей, что их разговоры может записывать телевизор. В компании говорят, что это необходимо для нормальной работы нового голосового помощника. Эксперты, а за ними и пользователи в интернете, раскритиковали нововведение. Они опасаются, что личные данные людей могут украсть серверов LG. С помощью записи голосов мошенники могут обучить нейросети, которые будут шантажировать людей под видом друзей или родственников. Существует три способа обойти систему. Отключить микрофоны в настройках, удалить голосовой помощник в списке приложений телевизора или отключить аппарат от интернета. Однако все три способа сильно ограничивают функциональность устройства.
0: Дело техники.
2: Дрон, который охотятся за комарами, построили американские студенты Технологического института Массачусетса. Один из самых дешевых и простых китайских микроквадрокоптеров они оснастили высокочувствительным микрофоном и датчиком положения в пространстве. Благодаря этим двум системам дрон распознает насекомых по характерному жужжанию, мгновенно фиксирует цель, догоняет ее и сбивает вращающимися пропеллерами. Именно такую работу разработчики показали в первой демонстрации. При этом беспилотник может работать автономно. Создатели обещают, что в ближайшем будущем человеку нужно будет отметить примерный квадрат в приложении на смартфоне, где будет дежурить и охотиться на комаров беспилотник. Этот процесс будет похож на работу робота-пылесоса. Цель проекта – максимально сократить популяцию комаров. Инженеры ссылаются на последние исследования, которые говорят, что эти насекомые постепенно привыкают к репеллентам. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10. А еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

8:29 на часах в студии. Знаете, кто сегодня родился? Дэниел Рэдклифф, тот самый Гарри Поттер. Ему уже 34, но мы все ждем письмо из Хогвартса. А еще в этот день, в 1965-м, сборная СССР разгромила Бразилию 3-0. Представляете? Сейчас бы такое повторить. Ну, раз уж мы не футболисты, будем побеждать в своих делах. Но пока слушаем музыку и готовимся покорять этот день. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот кто составит вам компанию в ближайшее время. Это группа «Добро».

0: давно, раньше всех, Наутилус Помпилиус. Появится в нашем эфире, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняется пробка на Ленинской и Крупской от моста на железной дороге до Гришина. 7 минут придется постоять. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Долгобрусской от Уральской до Ботанической. На 5 минут вас задержат в пути.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Puls FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, ваша прямолинейность может ранить близких. Перед ответом берите паузу. Тельцы, удачный день для финансовых вопросов и долгосрочного планирования. Близнецы, один разговор сегодня способен изменить все ваши планы на ближайшее будущее. Раки, уделите внимание личным границам. Говорить «нет» — это не эгоизм, а забота о себе. Львы, вы окажетесь в центре внимания и сможете добиться успеха в делах, требующих решительности. Девы, хороший день для наведения порядка и завершения старых дел. Весы, перед вами могут открыться новые возможности. Не позволяйте сомнениям лишить вас хорошего шанса. Скорпионы, день принесет неожиданную информацию. Не торопитесь с выводами, проверьте факты. Стрельцы, сегодня вам захочется перемены, смелых решений. Дерзайте. Козероги, ваше упорство принесет заслуженные результаты. Водолеи, день может подарить шанс, который изменит ваши планы на ближайшие месяцы. Рыбы, доверьтесь интуиции в вопросах, которые давно не давали покоя. Ну и совет для всех. Смело начинайте все, что откладывали. Отличный день для решительных действий. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. И совсем скоро группа «Добро», перед этим «Queen». Ну а раньше всех услышим Александра Шевченко. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет, почему китайцы отказываются от гибридов. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске пробка на Долгобродской от Уральской до Ботанической на 6 минут вас задержит в пути.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Автоновости на Компас-ФМ.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о том, почему китайцы отказываются от гибридов и как АвтоВАЗ модернизировал свою легенду. Это автоновости на Компас-ФМ. Китайцы отказываются от гибридов в пользу электромобилей. В первом полугодии текущего года продажи гибридов с увеличенным запасом хода в Китае снизились на 13%. В июне падение ускорилось до 25%, и это худший результат за последние 5 лет. Причиной называют быстрое развитие зарядной инфраструктуры, из-за чего покупатели все чаще выбирают полноценные электромобили. Однако в то время как внутренний розничный рынок Китая проседает, китайские автопроизводители нашли спасение во внешней торговле. Фактически взрывной рост поставок за рубеж был продемонстрирован с начала этого года. Общий экспорт электромобилей из Китая взлетел на 65%, превысив отметку в 5 миллионов единиц. При этом экспорт машин на новых источниках энергии, включая чистые гибриды и электромобили, более чем удвоился. Заводы активно перенаправляют нераспроданные внутри страны складские запасы на рынки Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
0: Автоновости.
3: АвтоВАЗ запустил производство модернизированной «Лада Нива Легенд». Старт выпуска приурочили к 60-летию предприятия. На заводе называют эту модернизацию самой масштабной в истории модели. «Нива» получила более 350 новых и доработанных компонентов. Вместо классического 1,7-литрового мотора легендарная машина получила новый 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 лошадиных сил, а также доработанную подвеску, тормозную систему, органы управления и оцинкованные панели кузова. По словам топ-менеджера компании, улучшения затронули все технические характеристики автомобиля. Продажи обновленной модели начнутся уже в августе. И хотя цены пока не объявлены, подорожание российского внедорожника после масштабного апгрейда ожидается в диапазоне от 600 до 2000 долларов в эквиваленте. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Первые новости уже обсудили, а сейчас время деталей. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Горова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и узнать, что новое произошло, пока мы пили кофе и добирались до работы. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Мы пока ждем Веру Светлову, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы послушаем. Совсем скоро Джанго.
1: До тебя, до тебя. Мне откуда было знать.
0: Чуть раньше появится Рэй Паркер. Все, конечно же, узнали эту мелодию, ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель» на 5 минут вас задержит в пути. В Витебске небольшое скопление автомобилей на улице Ленина у пересечения с Замковой. Что же касается столицы, то здесь две пробки. На МКАД от всех связкой до Логойского тракта 21 минута в пути. На Долгобродской, Туральской до Ботанической 5 минут вас задержит.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Вера Светлова. Доброе утро, Вера. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, какие указы и распоряжения подписал президент и о фестивале в Минске.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Госнаград и благодарности президента удостоены представители различных сфер деятельности и предприятия «Савушкин продукт». Соответствующие указы и распоряжения подписал глава государства накануне, пишет Белта. Так, орденами, медалями, почетными званиями и благодарностями отмечены заслуги 48 человек. Они награждены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие производственные показатели и другое. А предприятие «Савушкин продукт» награждено орденом трудовой славы за значительный вклад в развитие перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и производство продукции высокого качества. Более 150 новых автобусов пополнят школьные парки страны, пишет Белта. В арсенале также три современные модели МАЗ, включая спецтранспорт с подъемниками для ребят с инвалидностью. Первая партия машин уже в школьных автопарках. 26 автобусов поступили в регионы. Первыми их получили Брестская, Витебская и Минская области. Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8-017-297-10-22. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последний. Фестиваль «Динофест» пройдет в развлекательном комплексе «Динопарк» Минского зоопарка в субботу и воскресенье, пишут Минск Новости. В программе пенная вечеринка, шоу красок и мыльных пузырей, лазертаг и танцы. Также будут организованы мастер-классы, настольные игры и квизы. Пройдет фестиваль с 10 до 20 часов. Бесплатно пройти на мероприятие смогут дети до 5 лет, дети-инвалиды до 18 лет, инвалиды первой и второй группы с сопровождающими, дети-сироты до 23 лет и ветераны Великой Отечественной войны. А билет по льготной цене смогут получить многодетные семьи.
2: Погода на Компас FM.

По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков и 22 тепла, а в Минске пройдут дожди, возможны грозы и до плюс 21. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Голос FM.
1: Только что была песня, без которой не обходится ни одна вечеринка 80-х. Рэй Паркер и Хозбастерс. Песню написали всего за пару дней. Изначально Паркер вообще не знал, как впихнуть слово «привидение» в текст, пока не увидел ночью рекламу какой-то службы. Так родилась фраза «Кому звонить?». В итоге хит номер один в мире, Грэмми, и слушаем до сих пор. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. Мы продолжаем наш утренний эфир и в ближайшее время ждем Джанго. Перед этим споет Эрос Рамазотти. Ну а раньше всех Евгений Маргулис, Серьга, Чиж и компания появятся в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, как получить денежную компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель» на 5 минут вас задержит. В Витебске местами скопились автомобили на улице Ленина, а также на проспекте Людникова, пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас FM.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Лето, тепло, отпуск. Что за прекрасное время? Кто-то уже отдохнул, кто-то в процессе, но есть и те, кто только собирается на заслуженный отдых. Хотя есть и такие, которым отдых не особо нужен, и они хотят заменить его деньгами. Но здесь есть нюансы. О них сегодня и поговорим. Как рассказали специалисты, работник не может полностью отказаться от трудового отпуска и потребовать вместо него денежную компенсацию. Пишет портал Майфин. Отпуск должен предоставляться и использоваться ежегодно, а его непредоставление считается нарушением трудового законодательства со стороны нанимателя. Заменить деньгами можно только ту часть отпуска, которая превышает 21 календарный день. Причем для этого необходимо соглашение между работником и нанимателем. Таким образом, как минимум 21 день отдыха сотрудник должен использовать по назначению. Например, если продолжительность отпуска составляет 24 дня, компенсировать можно не более 3 дней. Если работник просто не хочет уходить в отпуск, это само по себе не обязывает нанимателя выплачивать ему деньги. Однако получить полную денежную компенсацию за неиспользованный отпуск все же можно. Она предусмотрена при увольнении. Отдельное правило также действует при отзыве сотрудника из уже начавшегося отпуска. При этом заменять отпуск деньгами запрещено беременным, несовершеннолетним, работникам с инвалидностью, сотрудникам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения, а также в отношении дополнительных отпусков за вредные или опасные условия труда. Таким образом, планируя отпуск или его замену деньгами, стоит помнить – отдых – это не просто формальность, а важная часть нашей жизни, которая помогает перезарядиться и сохранять бодрость для новых достижений. Деньги – это удобно, но здоровье и счастье ценнее всего. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Народные новости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

часах в студии 9.28, четверг, 23 июля. И сегодня у нас двойной праздник. Всемирный день китов и дельфинов и день дачника. Пока одни киты плещутся в океане, а другие наши с вами собратья плещутся на грядках с лейкой и лопатой в руках. Кстати, именно в этот день, в 1903 году, свой первый автомобиль выпустила компания Ford. Техника шагнула вперед, ну а дачный сезон как был, так и есть. Вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Егорова, сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Женю Трофимова и «Комнату культуры».

0: Перед этим появится Bad Boys Blue. Ах, это старая классика. Ну а раньше всех у нас Ума Турман.
1: Музыка всегда включена.
0: Надеюсь, музыка у вас тоже всегда включена. Но сначала мы сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Гомельского до Славгородского шоссе 6 минут в пути. На Королёва от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель» тоже 6 минут. В Витебске скопились автомобили на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова и улицей Смоленская, ну а также небольшое скопление автомобилей на улице Ленина у пересечения Замковой. Ну а в Минске дороги свободны.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: знаете, чем примечательна дата 23 июля? Сегодня сразу два неофициальных праздника. Во-первых, Всемирный день китов и дельфинов. Его учредили в 1986 году, чтобы напомнить, что этих умных животных надо беречь. Ну а во-вторых, в России и некоторых странах, в том числе и у нас, сегодня день дачника. И если с китами все понятно, они в море, то до дачников рукой подать. В нашей стране в каждой семье знают, что такое огород и дача. Так что если у вас в огороде все цветет и пахнет, считайте, что сегодня ваш день. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот кого мы услышим очень скоро, это Женя Трофимов и Комната культуры. Перед этим Bad Boys Blue, ну а раньше всех смысловые галлюцинации. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе в обе стороны. Также на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель» на 7 минут вас задержит. В Минске дороги свободны, в Витебске тоже.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Бесплатные кинопоказы и спортивные трансляции проходят на лучшей улице. Под открытым небом расположились два больших экрана со зрительными залами и 10 фудтраков. Сегодня с 15 до 17.30 будут транслировать Tour de France, известную и престижную велогонку. А с 6 до 8 вечера пройдет лекция арт-директора белорусского агентства, создающего под ключ бренды и дизайн для магазинов. Можно будет задать вопросы и поучаствовать в открытой дискуссии. Лучшая улица находится в Минске на проспекте Независимости 95/8.
1: Планы на вечер.
2: Шоу-импровизация «Ты меня не слышишь» пройдет сегодня вечером в стендап Comedy Hall. На сцену поднимается два человека, супруги, коллеги или друзья. Один надевает наушники и не слышит происходящего в зале, а второй отвечает на каверзные вопросы комиков о своем партнере. Когда участник снимает наушники, результаты сверяют и становится очень смешно. Если вы пришли одни, то можете выйти на сцену в романтическом раунде и попробовать разгадать человека, которого видите впервые. Шоу начинается сегодня в 8 вечера. Вход стоит 10 рублей, место нужно бронировать. Планы на вечер устроим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер.

Компас FM. Это наши. Компас FM.

0: Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Купас ФМ. Мы продолжаем наше утро, самое время быть в курсе последних событий. Впереди у нас свежие новости. Вера Светлова приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составят совсем скоро Стас Михайлов и Таисия Повалий.
1: Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит.
0: Перед этим послушаем Джо Кокера.
1: Every time I try to tell you it's goodbye.
0: Но в самое ближайшее время город 312.
2: А друзья только самое лучшее.
0: Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Гомельского до Славгородского шоссе 7 минут, на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель» 8 минут. В Витебске крупных затруднений нет, в Минске пробки на Ульяновской и Первомайской от Ленина до Пулихова 14 минут.
3: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: В студии Вера Светлова. Вера, привет. Что ты для нас приготовила?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, кого поздравил президент и о новом арт-объекте в Беларуси.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Египта с национальным праздником «Днем революции сегодня», пишет Белта. В поздравлении говорится, что совпадение позиций Минска и Каира по ключевым вопросам международной и региональной повесток дня служит прочной основой двустороннего взаимодействия. А еще президент отметил, что Беларусь готова наращивать объемы товарооборота в торгово-экономическом направлении, реализовать проекты по организации в Египте сборки белорусской техники, созданию современных зерна и кормохранилищ. Также потенциал для развития партнерства есть и в сферах здравоохранения, образования, науки и технологий, подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко пожелал иностранному коллеге доброго здоровья и новых успехов на благо страны и ее граждан. Как работает банк данных о гражданах с ограничением на выезд, разъяснили в МВД, пишут Минск Новости. Как отметили в ведомстве, туда включают сведения о людях, в отношении которых принято решение о временном ограничении права на выезд, о приостановлении или об отмене такого решения, а также информацию о порядке выезда несовершеннолетних. А чтобы узнать о наличии

0: или об отсутствии ограничений на выезд, нужно лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции. Срок получения информации – один рабочий день. Военнослужащие помогают в уборочной кампании, рассказали в Минобороны. Так, для помощи сельскохозяйственному сектору в соединениях и воинских частях сформировали сводные взводы. А с аграриями трудятся более 100 человек и задействованы около 30 единиц техники. В обязанностях военнослужащих – перевозка урожая, доставка грузов и обслуживание сельхозтехники на территориях Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. И последнее. Арт-объект «Естарышный гаманец» установили возле Каменецкой башни, пишут Минск-Новости. Это кошелек длиной 2,5 метра с выглядывающей 5-рублевой банкнотой и рассыпавшимися монетами. Гигантскую купюру создала минчанка. Ее основу она выполнила из композита, а затем оклеила пленкой с фотопечатью, повторяющей дизайн настоящей банкноты. Добавлю, появление арт-объекта связано с популярной среди туристов традицией фотографироваться у башни с купюрой номиналом 5 рублей, на которой изображена эта историческая достопримечательность.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков и 22 тепла, а в Минске пройдут дожди, возможны грозы и до плюс 21. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Джо Кокер пел о том, что сыновья похожи на своих отцов, и это не только про кровь, но и про характер, привычки, иногда даже про любимые песни. И сегодня, 23 июля, хочется вспомнить о старшем поколении, хотя официальный Всемирный день бабушек и дедушек отмечается в 4 воскресенье июля. В этом году это 26 число. Но многие уже сегодня поздравляют своих родных. Так что и у нас есть 3 дня, чтобы сказать им спасибо за мудрость и тепло. Меня зовут Наталья Горова, мы продолжаем заряжаться музыкой на Компас FM, и вот кого ждем в эфире. Совсем скоро Стас Михайлов и Таисия Повалий. Перед этим споет The Cardigans. Ну а раньше всех танцы минус. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, что придумали американские инженеры. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе в обе стороны. 6 минут вас задержит. На Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель» 10 минут. Задержитесь в пути. В Витебске дороги свободны. В Минске пробки на Ульяновской и Первомайске от Ленина до Пулихова 17 минут. На Шаранговича от Максима Горецкого до Сухаревской 4 минуты.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Дело техники. На Компас FM.
3: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, на что жалуются владельцы новых телевизоров LG и что придумали американские инженеры. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
3: Владельцы умных телевизоров LG несут ответственность за получение всех необходимых согласий от любых лиц, чьи голоса могут быть записаны устройством. Так звучит новый пункт условий соглашения южнокорейского бренда. Говоря проще, владельцы телевизоров LG теперь обязаны предупреждать гостей, что их разговоры может записывать телевизор. В компании говорят, что это необходимо для нормальной работы нового голосового помощника. Эксперты, а за ними и пользователи в интернете, раскритиковали нововведение. Они опасаются, что личные данные людей могут украсть серверов LG. С помощью записей голосов мошенники могут обучить нейросети, которые будут шантажировать людей под видом друзей или родственников. Существует 3 способа обойти систему. Отключить микрофоны в настройках, удалить голосовой помощник в списке приложений телевизора или отключить аппарат от интернета. Однако все 3 способа сильно ограничивают функциональность устройства.
1: Дело техники.
3: Дрон, который охотиться за комарами, построили американские студенты Технологического института Массачусетса. Один из самых дешевых и простых китайских микроквадрокоптеров они оснастили высокочувствительным микрофоном и датчиком положения в пространстве. Благодаря этим 2 системам дрон распознает насекомых по характерному жужжанию, мгновенно фиксирует цель, догоняет ее и сбивает вращающимися пропеллерами. Именно такую работу разработчики показали в первой демонстрации. При этом беспилотник может работать автономно. Создатели обещают, что в ближайшем будущем человеку нужно будет отметить примерный квадрат в приложении на смартфоне, где будет дежурить и охотиться на комаров беспилотник. Этот процесс будет похож на работу робота-пылесоса. Цель проекта – максимально сократить популяцию комаров. Инженеры ссылаются на последние исследования, которые говорят, что эти насекомые постепенно привыкают к репеллентам. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10. А еще в выходные на Компас FM.
1: Дело техники. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

10:29 на часах в студии. По статистике, именно в это время большинство допивают второй кофе и начинают реально работать. Но главное, четверг – день действий. Хватит думать, пора делать, завтра уже пятница, и точно не захочется что-то доделывать. Но сегодня один звонок, один шаг, одно решение может решить многое. Не откладывайте на завтра то, что можно закрыть за 10 минут сегодня. До обеда еще есть время, держитесь. С вами Наталья Егорова, и мы включаем точно, что вам поможет держать ритм. И в ближайшее время в нашем эфире

0: а раньше всех свинцовый туман.
1: Я знаю, придет тот день, я знаю, настанет светлый час.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняется пробка на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе в обе стороны. 8 минут придется задержаться. И на Королёва от моста через Днепр до остановки завод «Электродвигатель» 14 минут в пути. В Витебске крупных затруднений нет. Что же касается столицы, то здесь две пробки на Ульяновской и Первомайской. От Ленина до Пулихова 8 минут. На Шаранговище от Максима Горецкого до Сухаревской 5 минут.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Kiss FM.
1: Четверг. Два события, которые изменили этот мир, и оба в этот день. В 1903-м компания Ford продала свой первый автомобиль, модель А, за $850. Тогда это было, как сейчас, купить космический корабль. Ну а в 1982-м Международная китобойная комиссия запретила коммерческий промысел китов. С тех пор мы ездим быстрее, и киты плавают спокойнее. Но еще сегодня день дачника, так что если у вас есть огород, вы уже в тренде. Оставайтесь на Компас FM, дальше музыка для хорошего настроения. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас музыкальный перерыв. И вот кто составит нам компанию. Совсем скоро Анна Асти, перед этим Coldplay. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняется пробка на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе в обе стороны. 7 минут придется задержаться. На Королева от моста через Днепр до остановки завод «Электродвигатель» 13 минут придется постоять. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Первомайск от Красноармейска до Чапаева 8 минут. На МКАД от Дачной до Франциска Скорины 3 минуты. На Шарангович от Максима Горецкого до Сухаревской 4 минуты.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, где с официальным визитом находится министр иностранных дел и о пополнении в Гродненском зоопарке.
1: Новости на Компас FM.
0: Министр иностранных дел Максим Рыженков находится с официальным визитом в Кыргызстане, пишет Белта. Там прошла встреча с президентом этой страны Садыром Жапаровым. Стороны обменялись мнениями о состоянии и ключевых направлениях развития диалога между Минском и Бишкеком, а также по наиболее актуальным темам международной повестки. А еще наметили комплекс шагов по дальнейшему углублению отношений и обсудили перспективное направление двустороннего взаимодействия. Посещение лесов разрешено в большинстве районов страны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Исключение – южные и центральные районы Гомельской области. Так, в Ельском, Калинковичском и Мозырском районах действуют запреты на посещение лесов, а в Брагинском, Житковичском, Лельческом, Наравлянском, Реческом и Хойникском – ограничения. Напомню, следить за актуальной ситуацией можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза. Министерство культуры, киностудия «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме, рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие поучаствовать могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последнее. Еще одним яком пополнился Гродненский зоопарк, пишет СБ «Беларусь сегодня». В семействе быков родилась самочка. Малышку назвали Белоснежка. Для гродненских яков это уже второе прибавление в этом году. Ранее, в конце мая, у другой самки по кличке Жея родилась малышка Яра. Белоснежка же появилась на полтора месяца позже. В отличие от Яры, у нее светло-серый окрас, который она унаследовала от своего папы.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков и 22 тепла, а в Минске пройдут дожди, возможны грозы и до плюс 21. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: слушаете Компас FM.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.
0: Компас FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

нравится танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте! С новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, какие кадровые решения принял президент и о новом диагностическом корпусе в Гродно.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко провел кадровый день сегодня, пишет Белта. Так Вадим Альшевский назначен министром архитектуры и строительства. До этого он занимал пост зампредседателя Брестского облисполкома и курировал вопросы строительства, транспорта и ЖКХ. Также новым министром лесного хозяйства стал Сергей Ульдинович, который до назначения возглавлял Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение. Проспект Победителей временно перекроют в столице в воскресенье, пишет СБ «Беларусь сегодня». Это связано с проведением в городе крупных соревнований по триатлону. Водителям и пассажирам общественного транспорта стоит заранее планировать свой маршрут и учитывать временные ограничения. Военная делегация сил информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая находится с визитом в Беларуси, сообщили в Минобороны. Сегодня состоялась встреча китайской делегации с представителями Управления связи Генштаба и Главного информационно-вычислительного центра вооруженных сил. Стороны обсудили построение систем связи и кибербезопасности, модели их применения и меры по противодействию кибератакам на информационные системы управления. А завершится визит иностранной делегации в субботу. И последнее. Новый диагностический корпус открыли в Гродненском областном клиническом кардиоцентре, пишет СБ «Беларусь сегодня». Это пилотный проект, в рамках которого помощь пациентам будут оказывать по новому методу. Когда пациент прибывает в кардиоцентр, его из кареты скорой помощи помещают в приемный покой на койку интенсивной терапии, где он сразу проходит все необходимые исследования. Ему ставят диагноз и только после этого направляют в реанимацию.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков и 22 тепла, а в Минске пройдут дожди, возможны грозы и до плюс 21. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за...

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Компас FM. Это наши.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

0: Группа «Фандокс» только что была в эфире с композицией «Венера и Марс». Эти музыканты известны своими живыми выступлениями, а этот трек часто звучит на квартирниках и акустических вечерах. Там песня обретает совершенно новое, более камерное и интимное звучание. Дальше на «Компас FM» прозвучат «Серебро», «Елка», а раньше всех «Танцы минус». Этот четверг с вами провожу я, Дарья Ветрова, и еще много любимых исполнителей, поэтому оставайтесь с нами подольше для вашего прекрасного настроения.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Не время терять время зря, как было сейчас в композиции группы Open Space. Пусть этот четверг подарит вам много позитива, что-нибудь интересное, впечатляющее, и тогда он точно не пройдет зря. И будем продолжать в компании любимых исполнителей на Компас FM, о которых я как раз сейчас расскажу. Скоро услышим группу Любэ.
1: Где теперь? Вы теперь? Далеко.
0: До этого появится Шер. А раньше всех услышим Чижа и компанию.
2: Они спели мне песню о любви.
0: Все это после небольшой рекламы. С вами в этот четверг я, Дарья Ветрова.
3: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Интернет от Сергея Трофимова звучал только что в эфире, и этот ироничный трек стал настоящим пророчеством. Сингл написали задолго до того, как соцсети стали популярны, но автор уже тогда удивительно точно описал жизнь людей, полностью погруженных в мониторы и виртуальное общение и забывающих про настоящие чувства. Нет ничего лучше, чем чувствовать максимально ярко, насыщенно и много. Тогда у жизни совсем другие краски и другой смысл. Так что призываю вас много чувствовать в этот июльский четверг, как минимум предвкушение перед пятницей и выходными. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и впереди Therasmus, Любе, а раньше всех Ума Турман. Этот дуэт ждем буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Моя любимая композиция в творчестве группы Erasmus и одна из любимых в нашем эфире «Living in a world without you», что значит «жить в мире без тебя». И это не про счастливое светлое чувство, а про побег из токсичных отношений, которые разрушали, угнетали и одновременно держали больной зависимостью, пока внутри героя, наконец, не проснулась свобода. Мы тоже предвкушаем свободу перед пятницей и долгожданными выходными, тем более, что нас ждет потепление и солнце. А пока на календаре четверг, на часах почти 16 и продолжаем двигаться в ритме любимых хитов. Вот кого услышим совсем скоро. Город 312.
1: Не теряй меня, Москва, среди огней и станций.
0: До этого споет группа Queen. А раньше всех услышим Николая Носкова.

0: И последнее. Лучшие книги стран СНГ выбирают в Минске, пишет Белта. Участники международного конкурса презентуют в 9 номинациях издания, посвященные истории и современности государств СНГ, культурному взаимодействию, национальному наследию, детскую и юношескую литературу и другие книги. Как отметили в Мининформе, победа в отборе станет для книги и ее автора своеобразным знаком престижа и поможет привлечь дополнительное внимание читателей.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 12. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске возможны кратковременный дождь, гроза. Температура в Витебске и Могилеве будет до 25 тепла, а в Минске до 22 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Согласитесь, что четверг все-таки самый атмосферный день недели. Конечно, мы все любим пятницу, но нет в ней такого шарма. Там скорее одно ожидание выходных. И вот вам несколько интересных фактов про четверг. Он традиционно считается одним из самых энергичных еще дней. У многих народов он ассоциируется с верховными богами, громовержцами. А в советское время четверг был знаменит как официальный рыбный день в общепите. Кстати, в наше время тоже такая традиция кое-где сохранилась. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами в этот четверг. Я Дарья Ветрова, и давайте узнаем о наших ближайших музыкальных планах. Скоро появится Полина Гагарина. До этого споет группа Aero Smith. А раньше всех услышим Александра Шевченко.
1: Я тебя не буду искать, любовь тебя найдет сама.
0: «Любовь тебя найдет сама» — прекрасные слова, и композицию услышим прямо сейчас.

радио «Компас-ФМ».

0: «Не теряй меня, Москва» – композиция от группы «Город 312», которая отражает личные переживания участников коллектива. Они переехали в Москву из Бишкека, и, кстати, телефонный код этой республики – 312, откуда и пошло название группы. Напомню, что вы слушаете «Компас FM» в этот четверг. С вами я, Дарья Ветрова, и впереди у нас Полина Гагарина, группа «Aerosmith», а раньше всех Александр Маршал. И все это мы ждем после программы «Здоровый день», в которой узнаем, за что американские индейцы ценили клюкву, чем она полезна, а кому может навредить. Расскажет Михаил Громов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: А для этого обновляю Яндекс.Карты. Они показывают, что в Витебске дороги свободные. В Могилеве две пробки на объездной дороге. От Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении. Также затор на Королёва от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». В Минске трехбальная загруженность. Из крупных пробок буквально только две. На Киселёва от площади Победы до Богдановича и на Козлова. В Новой проспекте Машерова от Золотой Горки до Куйбышева.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о битве за клюкву, за что ее ценили американские индейцы, а также чем эта дикая ягода полезна и кому может навредить.
1: «Здоровый день».
3: На сегодняшний день родина этой ягоды остается загадкой. Она растет во многих уголках мира и имеет свои особенности. Однако самое широкое применение журавинки нашли североамериканские индейцы. Клюква была обязательным ингредиентом во многих блюдах, причем как сами ягоды, так и стебель и листья. Еще она использовалась как краситель для одежды, ну и, конечно, в медицине. Европейскими переселенцами особо ценилось необычное мясное блюдо коренных американцев, в составе которого была клюква. Оно давало очень много энергии, долго хранилось и, конечно же, было очень вкусным. Сегодня такое блюдо назвали бы энергетическим батончиком. Индейцы же дали ему имя «помикан». Сушеную оленину смешивали с жиром и клюквой и все это измельчали. Помимо питательных свойств, эта еда обладала еще и антибактериальным свойством. Так вот, помикан настолько полюбился переселенцам, что как-то раз две торговые компании устроили настоящую войну из-за этого продукта. Правда, она скорее была похожа на большую перестрелку, в которой, кстати, победила страна в два раза меньше по числу стрелков. 60 против 25. Как говорится, не числом, а умением. Этот конфликт получил название «Сражение у семи дубов». Можете погуглить, интересная история. Но вернемся к клюкве. Сегодня, чтобы получить эту красную ягоду, не нужно устраивать разборки в стиле Дикого Запада. Благо, в сезон ее полным-полно в магазинах и на рынках. Так чем же эта болотная ягода может нас удивить? В первую очередь, это фенол, который отвечает за бактерицидные свойства. В совокупности с витамином С, которого в клюкве не меньше, чем в цитрусовых, создается эффект, который воздействует на некоторые вирусы как антибиотик, который снимет воспаление и улучшит кровообращение. Также в клюкве много фруктозы и глюкозы. Это самые полезные виды сахаров, а магний сделает сосуды эластичнее и уменьшит риск инфарктов. Отдельное место в составе ягоды занимает бетаин. По сути, это природная версия лекарства глицин. Он полезен для нервной системы, укрепляет волосы, помогает в лечении гепатита и болезней желчного пузыря. Ну и, конечно, клюква украсит самые разные блюда и придаст им приятную кислинку. В кулинарии клюкву относят к универсальным продуктам. Она хорошо подойдет в виде соуса для мясных блюд, а также как начинка для десертов. А клюквенный морс хорошо тонизирует, его можно пить даже в горячем виде. Кстати, наши предки использовали горячий клюквенный морс как жаропонижающее при простуде. Однако, если вы страдаете от язвы желудка или гастрита в период его обострения, желательно не налегать на эту ягоду. Также врачи советуют отказаться от клюквы, если вы принимаете препараты для уменьшения свертываемости крови. Клюква усиливает их действие, и это может привести к повышенной кровоточивости. Также не стоит совмещать большое количество ягоды со шпинатом, помидорами и петрушкой. Эти продукты содержат много щавелевой кислоты. Ее переизбыток опасен людям с мочекаменной болезнью. Ну и, конечно, если у вас аллергия на клюкву, не стоит испытывать свой организм. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Маникюры от группы «Монтана» – композиция о том, как мы зачем-то скрываем свои чувства и пытаемся сыграть безразличие непонятно зачем. Ведь лучше сразу узнать «да» или «нет», успокоиться и дальше строить свою жизнь. Желаю вам полной взаимности и много любви в этот четверг и еще много любимой музыки. Для этого с вами «Компас FM». Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и у нас дальше в эфире группа «Добро», Крис Ри, а раньше всех группа «Високосный год». Ее услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске пробок все еще нет, в Могилеве две пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении, также пробка на Королёва от улицы Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». Что касается Минска, 4-бальная загруженность, пробка на Козлова от Платонова до проспекта Независимости, 7 минут проведете в пути, ну и так по мелочи. Небольшие заторы местами, которые не должны повлиять на ваше движение.
0: Дорожный компас.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Вот уже почти 5 на часах, четверг движется к завершению, однако у нас еще есть возможность наполнить вечер приятными эмоциями и, конечно, предвкушаем пятницу, вдыхаем запах предстоящей свободы и скорого потепления, наконец-то. С вами Компас ФМ, этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и давайте узнаем, каких исполнителей услышим совсем скоро. У нас появится Юта.
1: Когда настанут холода и белая дорога ляжет.
0: До этого споют «Статус Кво». А раньше всех услышим Чичерину. И все это после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: А для начала узнаем, где у нас пробки, и по информации сервиса Яндекс.Карты в Витебске дороги пока свободны, в Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и там же в обратном направлении. Также затор на Королева от моста через Днепр до остановки «Завод электродвигатель» и пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске 4-бальная загруженность. Есть затор на Богдановича от Янки Купалы до проспекта Машерова, еще один на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости и пробка на Лобанка от Одинцова до Притыцкого.
2: Дорожный компас.

0: заработков после второго или третьего курсов по множеству востребованных должностей. А постановление вступает в силу уже завтра. Контрольные тактические занятия с гвардейцами 120-й отдельной механизированной бригады проходят на Борисовском полигоне. Сегодня рассказали Минобороны. Военнослужащие скрытно выдвигаются из леса, занимают тактически важный объект и отражают атаку условного противника. А еще ведут стрельбу из БТР-82, ПКМ и РПГ и активно используют беспилотники для корректировки огня, разведки и доставки боеприпасов на линию огня. Также одновременно проходят занятия по радиационной, химической и биологической защите, медподготовке и инженерному оборудованию позиций. И последнее. Беларусь расширяет сотрудничество с Индией в сфере кино, пишет Белта. Отмечается уход от ориентации на голливудские блокбастеры и кинематографистам со всего мира. В связи с чем недавно представители Индии подписали соглашение о сотрудничестве с белорусскими кинокомпаниями, в частности, со столичным киновидеопрокатом и киностудией «Беларусьфильм». Так, в планах партнерства по нескольким направлениям и показ совместных проектов на общие темы.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман и до плюс 12. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске возможны кратковременный дождь, гроза. Температура в Витебске и Могилеве будет до 25 тепла, в Минске до 22 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Skynet только что была в эфире с песней «Каханая», и она стала мощным прорывом для белорусского рок-коллектива. Белорусскоязычная композиция принесла музыкантам статус группы года на премии «Песня года Беларуси» и стала одной из самых любимых в их репертуаре. Вопреки тому, что изначально Skynet были известны своими русскими треками, именно «Каханая» взорвала радиоэфиры и наш эфир в том числе. Но впереди еще много классной музыки. Ждем Юту, Статус Кво, а раньше всех Джанго. С вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и сейчас расскажу, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске появился затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении. Также пробка на Королева от моста через Днепр до остановки завод «Электродвигатель» и еще затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске уже 6 Бальная загруженность, пробка на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской, на Орловской от Коростояновой до Долгиновского тракта, также на Киселева от площади Победы до Богдановича.
0: Дорожный компас.

0: Иван Негруца только что призывал нас улыбнуться, точнее не нас, а свою любимую, но мы ведь тоже чьи-то любимые, так что самое время улыбнуться этому вечеру четверга, который набирает обороты. Небольшой дождь пошел на улице, желаю вам не промокнуть и пусть это не повлияет на ваше настроение. Предлагаю дальше поддерживать себя любимой музыкой и для этого с вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И вот какие исполнители присоединятся к нам совсем скоро. Появится группа «Градусы».
1: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: До этого споет Белинда Карлайл. А раньше всех услышим братьев Гримм.
2: Простая история.
0: Все это после автоновостей, в которых узнаем, почему китайцы отказываются от гибридов, расскажет Александр Тамкович. Но сначала я расскажу о дорожной обстановке.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении на этом же участке. Затор на Королева от моста через Днепр до остановки завод «Электродвигатель» и еще пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. Что касается Минска, 7-бальная загруженность. Пробка на 10 минут на МКАД от Нестерова до Дачной. Также затор на Академической и Сурганово от переулка Козлова до проспекта Независимости. Еще одна пробка на Немиге и Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова. И придется постоять на Первомайской и Бедули от Красноармейской до улицы Козлова.
3: Дорожный компас.
4: Для детей старше 16 лет.
3: Автоновости. На Компас FM.
5: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о том, почему китайцы отказываются от гибридов и как АвтоВАЗ модернизировал свою легенду. Это автоновости на Компас FM. Китайцы отказываются от гибридов в пользу электромобилей. В первом полугодии текущего года продажи гибридов с увеличенным запасом хода в Китае снизились на 13%. В июне падение ускорилось до 25%, и это худший результат за последние 5 лет. Причиной называют быстрое развитие зарядной инфраструктуры, из-за чего покупатели все чаще выбирают полноценные электромобили. Однако в то время как внутренний розничный рынок Китая проседает, китайские автопроизводители нашли спасение во внешней торговле. Фактически взрывной рост поставок за рубеж был продемонстрирован с начала этого года. Общий экспорт электромобилей из Китая взлетел на 65%, превысив отметку в 5 миллионов единиц. При этом экспорт машин на новых источниках энергии, включая чистые гибриды и электромобили, более чем удвоился. Заводы активно перенаправляют нераспроданные внутри страны складские запасы на рынки Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
3: Автоновости.
5: АвтоВАЗ запустил производство модернизированной «Лада Нива Легенд». Старт выпуска приурочили к 60-летию предприятия. На заводе называют эту модернизацию самой масштабной в истории модели. Нива получила более 350 новых и доработанных компонентов. Вместо классического 1,7-литрового мотора легендарная машина получила новый 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 лошадиных сил, а также доработанную подвеску, тормозную систему, органы управления и оцинкованные панели кузова. По словам топ-менеджера компании, улучшения затронули все технические характеристики автомобиля. Продажи обновленной модели начнутся уже в августе. И хотя цены пока не объявлены, подорожание российского внедорожника после масштабного апгрейда ожидается в диапазоне от 600 до 2000 долларов в эквиваленте. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
3: Автоновости.
4: Реклама на Компас FM.
3: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: вместе с Компас FM.
1: Белинда Карлайл звучала сейчас в композиции «Circle in the Sand», и это переводится как «круг на песке». И это определенная метафора. В отличие от черты на песке, которая символизирует твердое решение, круг означает хрупкость отношений и временность, которую легко может смыть приливом, если партнеры не будут беречь свою любовь. И я вас тоже призываю беречь настоящие чувства, потому что на самом деле найти их следует. Слишком сложно, и не каждый это понимает. Напомню, что вы слушаете Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и дальше мы услышим группу «Градусы», Стиви Уандера, а раньше всех группу «Алиса», и все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе. Также затор на Королёво от моста через Днепр до остановки завод «Электродвигатель». И на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. В Минске семибальная загруженность. Придется постоять на Партизанском проспекте от Селицкого до Ангарской, на МКАД от Игуменского тракта до лейтенанта Кижеватова и довольно большая пробка, больше 20 минут, на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Богдановича.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 6, проживаем еще один пасмурный вечер и радует то, что скоро нас все-таки ждет потепление. А пока согреваемся теплыми напитками, душевными разговорами и любимой музыкой на Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и давайте узнаем о ближайших планах в эфире. Скоро нам споют «Маша и медведи». До этого появится Лени Кравец. А раньше всех услышим «Танцы минус». Все это после выпуска новостей.
1: Дорожный компас.
0: А пока небольшая информация для тех, кто в пути. Яндекс.Карты показывают, что в Витебске все еще затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве по-прежнему две пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе. И в обратном направлении также затор на Королева от улицы Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». Что касается Минска, семибальная загруженность, пробка на Партизанской. В Рязанском проспекте от Селицкого до Ангарской 20 минут в пути. Также 20 минут на Немиге и Богдановича от Романовской Слободы до проспекта Машерова и 10 минут проведете на Первомайской Ульяновской от Захарова до Ленина.
1: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях, и расскажет нам об этом Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет! Что интересного успело произойти?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу о поручении президента и о том, какой чемпионат проходит в Минске.
2: Новости на Компас FM.

0: будем на ты. Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

всегда по пути. Компас FM.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман и до плюс 12. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске возможны кратковременный дождь, гроза. Температура в Витебске и Могилеве будет до 25 тепла, в Минске до 22 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман и до плюс 12. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске возможны кратковременный дождь, гроза. Температура в Витебске и Могилеве будет до 25 тепла, в Минске до 22 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман и до плюс 12. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске возможны кратковременный дождь, гроза. Температура в Витебске и Могилеве будет до 25 тепла, в Минске до 22 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске возможны кратковременные дождь и гроза. Температура в Витебске и Могилеве будет до 25 тепла, в Минске до 22 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь.

0: Это радио Компас FM.
1: Паруса болеют, руметь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: За окном

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске возможны кратковременные дождь и гроза. Температура в Витебске и Могилеве будет до 25 тепла, в Минске до 22 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.